0: Радио Тбилиси. Шени информации сталка. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Реклама.
2: Тквен усмент Радио Ситрус. FM 93.3.